0: Esta noche, Una Mar FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
2: Es la una. La una.
3: Los éxitos que van contigo. Una Mar.
0: Este verano. Una Mar FM.